0: дело Оригами предпринимается.
1: Что?
0: Чем Оригами предпринимается?